0: Добро утро! Слушате метроном.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.
2: Метроном.

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.